закало. Баба пляс пошла в конец, а за нею молодец. Старый рыжий баба кличет, только баба кукиш тычет. Вот женился сатана, да вывози мне пчела, вот что. Надо деток пожалеть, накормить и приодет, вот как. Добивай, смотри, бить буду, а не то сама, да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее, бесстыжий.